погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Проснуться в осень и глядеть в окно. Весна или осень, это все равно. Лишь только бы мимо, всюду и всегда.

Я всеми вами жил, бросался в бой и плакал у могил.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: зло. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тень.

вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песням отныне

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорей отзови.

Ты чудак, ты мой выдумщик старый, говорит мне с улыбкой жена. Не поверю, чтоб ты без гитары

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: я с этого буду иметь.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

разлетелись в клочья синие глаза.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: была просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил,

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона «Звездочка» 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора» «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора» «Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора» «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125. Звездочка 125. И узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора» «Актив Плюс» — это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора» «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

получишь, чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая,

А у нас по-любому жизнь поменяется, потому что пришли выходные в студии. Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Суббота вместе с нами, и с нами очень хорошие песни. На волне радио Шансон.

0: Ой-ой-ой, вот название песни, побывавшего в эфире хорошего радио. Следующая композиция, она в исполнении Аллы Рид, «Тату на сердце» называется. Будете смотреть этот видеоклип в нашей прямой видеотрансляции. Обратите внимание, что песок для съемок специально привезли, использовали искусственный интеллект, когда делали видеоклип, и LED-экраны подключали, чтобы интереснее получилось.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: мы сверим часы. 8:00 в столице. Достаточно раннее московское утро. Но вот Евгений Григорьев говорит, что еще раньше просыпается и гулять часто уходит, потому что понимает, спокойствие, умиротворение является такой новой роскошью. И если что-то в жизни не произошло, значит, это не история Евгения Григорьева. Только так звучало на волне хорошего радио. Ну, а на очереди там, куда спешу.
1: 2 недели в бороде, обтрёпано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Голова дурная.

бы ночку простоять, помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять, помолитесь, братанки, за меня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Но ведь мы-то рождены, чтоб сказку сделать были. И вдвоем, и большой компании можно пойти на наш легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14

0: Шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Правительство внесло в Думу проект мер стабилизации цен на топливо. Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение было принято на заседании Кабинета министров. Как пишет ТАСС, одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты. 6% не нашли пока времени, а 4% о них никогда и не слышали. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям. Так, почти две трети выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц. 11% менее 500 рублей. Более крупные суммы встречаются заметно реже. Россияне назвали признаки хорошей жизни, среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набирал ответ «хорошее жилье». В 2026 году за него проголосовали лишь 20% россиян. В заключение выпуска: официальный курс валют на выходные и понедельник, 20 июля, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, синоптики пообещали москвичам ясную погоду на выходных. Сегодня воздух прогреется до плюс 23-25, в воскресенье до плюс 28, в понедельник солнечно, а со вторника ливни. Мария Диева, радио «Шансон».

давайте так установим, что воронов среди нас нет, и полет у нас с вами нормальный, учитывая, что выходные пришли. И если даже что-то происходит не то, все ерунда, как в следующей песне, которая прозвучит на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Раз выходные, отдыхаем вместе.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

А что может разбавить серость городов? Конечно, яркие концерты, тем более, если у артиста такие хиты, как «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». Ваня Лисицын приглашает отправиться в настоящий летний отрыв под открытым небом. И музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов, 26 июля в столичном клубе «Правда». Так что подключайтесь, информация для лиц старше 12 лет. Ну а мы на волне шансона после песни «Я не хочу тебя терять» слушаем композицию, которая называется «Знала».

А поискать все-таки придется поддержки, потому что только на одну неделю на вершину хит-парада забралась песня Ирины Круг и уже двинулась обратно к финалу. И вы можете зайти на наш сайт radioshanson.ru, проголосовать, поддержать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

такси букет, неяркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

темноте, а просто я завожусь тебя касаясь.

Эту песню под названием «К тебе по морозу» дуэтом исполнили на волне хорошего радио Максим Апрель и Маракеш. Маракеш накануне побывал в нашей студии в программе «Живая струна». Сделали видеоверсию. Обязательно покажем очень скоро на наших официальных страничках в соцсетях. Ее ловите. Ну а пока Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

0: шансон.
1: 9:00 в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме подтвердили продление запрета на экспорт топлива. Он будет действовать до середины осени. Это необходимо для завершения аграрных работ. При этом в Нижней палате парламента подчеркнули, что пик проблемы с нехваткой бензина в России преодолен, а на большей части территории ситуация становится лучше. Ранее правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведения заработает в аэропорту Каира. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны. По данным Российского союза туриндустрии, нововведения будут позволять экономить время и сервис и позволят быстрее проходить границу по популярным туристическим направлениям. Для поклонников отдыха в Шарм-эль-Шейхе есть возможность без визы путешествовать в Египет. Стоимость визы при этом не будет меняться. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 20 июля 70 человек под руководством звездного кондитера Рината Акзамова и вице-президента гильдии поваров Татарстана Эльдара Такиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. Вес готовой башни составит 4,5 тонны. Кулинары приступят к работе в 10:00 утра. Площадку для жителей и гостей откроют в 16:00, когда эксперты официально зафиксируют достижения. Сразу после этого самый большой в мире чак-чак смогут попробовать все желающие. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Как говорят главные ребята, сердцем не стареть. А ведь молодость и сердце, и души, они, конечно, зависят от внутреннего настроя. Так что давайте условимся, что да, мы здорово умеем брюзжать и, конечно, займемся этим в случае чего, но только в самом-самом крайнем случае. А пока будем искать только позитивные моменты в каждом событии. Ну или почти в каждом. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Раз выходные, значит, их проводим вместе.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

следом за композицией «Голуби» песня «Поручни любви» зазвучит на волне хорошего радио в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». В середине осени обещают в особенный тур ребята отправятся. Накануне своего 30-летия находится ансамбль, так что собираются это ярко отметить. А пока уже обкатывают новую концертную программу.

дуэтом на волне хорошего радио. Слава и Любовь Успенская о разных препаратах, о таблетках, которые должны, по идее, жизнь делать попроще. Но как на самом деле жизнь проще делает сама Любовь Успенская? Говорит, чтобы выплескать накопившееся напряжение, усталость снять, уходит в лес одна гулять. Говорит, работает лучше любого курорта. А летний сезон, это же атмосфера, когда настоящая сказочная терапия. Поэтому, когда выходит в лес, Любовь Успенская намерена еще и смартфон дома оставлять, чтобы никто от такого врачевания не отвлекал.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Эта композиция на волне хорошего радио, отзвучавшая, практически уже носит название «Москва». А Москва, она может быть совершенно разная. Может быть лиричная, может быть энергичная. Все зависит от того, на какой праздник вы приходите. Если вы идете на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», то на легендарном празднике можете рассчитывать на несколько часов энергичных танцев к ряду. 14 ноября на столичной Лайф-арене мы встречаемся, а на сцене будут и Стас Михайлов, и Ирина Круг, и Лиса Повал, и Евгений Григорьев, и Михаил Шафутинский, и Воровайки, и многие-многие другие. Так что много песен будет звучать в этот вечер для вас. А вы сможете быть рядом с артистами. Лучшие билеты, они у нас на танцпол. Возрастное ограничение 12+.

Рожик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою плыву по реке.

все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.

10 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В России изменят правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат в пределах до 10% от их стоимости. С предложением выступила ФАС. Там считают, что это позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. В 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. При этом повторно выкупаются лишь 6 миллионов мест. Сейчас стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Перевозчики уже пытаются решить проблему дефицита. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. В России глагол «махаю» признали литературной нормой и теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Ранее литературная норма признавала только формы «машу», «машешь», «машет» и так далее, а «махаю», «махаешь», «махает» считались разговорной формой речи. В «Грамота.ру» пояснили, что грамматические нормы устанавливаются несколькими словарями. Так, орфографический словарь русского языка как государственного также дает варианты «машу» и «махаю» как равноправный. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ощущается как плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Очень хочется верить, что вот этого родившегося сегодня солнца хватит абсолютно всем. Все-таки это лето. Календарь нам показывает 18 июля. В студии Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Мало того, календарь нам показывает, что еще и пришли выходные. А значит, отдыхаем под хорошие песни. «Сахалин» отзвучала дуэтная. Будет «Бессердечная», будет обязательно «Вишневый туман». Потому что музыки много. Шансон один.

песню «Вишневый туман». На волне хорошего радио смеет композиция Григория Лепса «Не троньте душу грязными руками». В свой день рождения, а был он всего несколько дней тому назад, заготовил подарок для поклонников Григория Лепса, обнародовал свою версию одной из песен группы «Любэ» под названием «Луна». Мы, кстати, группу «Любэ» чуть-чуть попозже послушаем в этом часе. А вот новая версия песни «Луна» уже во всемирной паутине, и для ознакомления, кто хочет, может разыскать и послушать. Музыки много. Шансон один.

0: Если хотите с нами хорошо отдохнуть осенью, музыкально отдохнуть, договоритесь, чтобы на работе вас на недельку отпустили именно на отдых. С 24 по 30 октября мы будем в Турции на берегу Средиземного моря на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». И вместе с нами будет много артистов, в том числе Михаил Шафутинский приедет на «Бархатный шансон» в этом году. Будет Султан Лагучев, будет Михаил Бублик, Алексей Брянцев и многие-многие другие. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. «Индийское лето», кстати говоря, как раз в исполнении Михаила Шафутинского звучит дальше на радио «Шансон». А потом услышим Васю.
1: Лето на лету просвистело мимо, воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то вдали

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Не надо говорить сейчас. Молчим.
1: О некоторых вещах молчать, конечно, не стоит, потому что они явно интересны, и почему бы их не обсудить? Например, про Эдуарда Хуснутдинова, о том, что артист прикипел душой к особому виду спорта, отправляется сегодня на 2 дня на сплав по одной из башкирских рек и вернется домой только к понедельнику. Вот следом за песней «Молчим, я за тобой туда» зазвучит на волне хорошего радио, как раз в исполнении Эдуарда Хуснутдинова, чуть позже «Чужая любовь», а потом, после выпуска новостей, услышите позывные хит-парада «Шансон года».

сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

11 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Россия расширила ограничения на перевозки для грузовиков из Эстонии. Теперь им запрещено перевозить по территории страны любые товары, как внутри России, так и транзитом. Такое постановление подписало правительство. Ограничения для перевозчиков из ряда стран Евросоюза действуют с октября 2022 года, а для эстонских компаний с июля 2023. При этом запрет не касается грузов, которые следуют в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской и Псковской областей и Карелии. Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки заранее раскрывать условия оказания своих услуг. Как сообщает Интерфакс, речь в том числе идет о переводах через систему быстрых платежей и использовании электронных средств платежа, кроме электронных кошельков. Информацию должны будут размещать в отделениях банков, банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Порядок и сроки раскрытия каждой организации определит самостоятельно. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе получили 89 пляжей. Еще 12 сейчас ожидают результатов экспертизы, сообщает правительство России. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На побережье завозят и отсыпают чистый песок. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сообщении. В ликвидации последствий разлива мазута участвуют 768 человек и 186 единиц техники. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 24, ветер северный 2 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 17. Синоптики обещают москвичам ясную погоду на выходных. Сегодня воздух прогреется до плюс 26, а в воскресенье до плюс 28. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Каждую неделю наш чарт напоминает вокзал. Одни песни только прибывают, другие уже уверенно заняли свои платформы, а самые удачливые вот-вот отправятся в сторону вершины. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем хит-парад «Шансон года». У кошек есть талант делать вид, что это не они пришли к вам, а вы случайно оказались у них дома. Героиня новой песни Юлии Михальчик живет по тем же правилам. Новая работа артистки «Буду твоей кошкой» впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-й строчки. Премьера получилась с характером. Немного кокетства, немного игры и ровно столько независимости, чтобы сразу стало понятно – скучно не будет. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Ты один, совсем один.

0: Некоторые люди покупают абонемент в спортзал, другие — билет в отпуск, а кто-то просто включает музыку и понимает, что настроение уже как надо. Именно так работает песня «Летай» в исполнении Стаса Михайлова. На этой неделе он расположился на 11 месте. Песня словно напоминает: иногда лучший способ подняться выше — перестать смотреть себе под ноги.
1: Шансон номер 11.
2: Летай!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Хорошая книга, любимый фильм. Эти вещи никогда не уходят из моды. А еще голос, который узнаешь вот буквально с первой ноты, даже с первой хрипотцы. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 10-ю строчку нашего хит-парада. Между прочим, это участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября. Билеты на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Кстати, там же на сайте можно поддержать любимого артиста своими голосами.
5: «Шансон»?

0: Если бы цветы умели выбирать себе музыку, у «Черной розы» наверняка был бы очень непростой плейлист. Султан Лагучев сумел превратить «Розу черную» не просто в красивое название, а в историю, которую хочется дослушать до последней строчки. На этой неделе песня поднимается на 9-е место, продолжая уверенное движение вверх.
1: Шансон номер

0: Самые упрямые в мире существа – это влюбленные люди. Даже когда все вокруг говорят «пора отпустить», они спокойно отвечают «а мы еще попробуем». Наверное, поэтому песня Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» остается такой близкой слушателям и на этой неделе занимает 8-е место.
1: Шансон номер 8.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть слова, которые категорически нельзя воспринимать буквально. «Я не голодный», «Мне ничего не нужно», ну и, конечно, «Не люби меня». Чепик и Холла с этим хитом продолжают украшать шансон-чарт и уже практически прописались на 7-й строчке. Шансон.

0: Следующий трек — это «Искренность, за которую мы так любим», шансон по-русски. Обещание подарить целый мир. И пусть пока над головой облака, главное, чтобы рядом была та, ради которой стоит идти по тысяче дорог. Итак, Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» сегодня под номером 6. Слушаем и не забываем голосовать.
1: Шансон номер 6.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны

0: Казалось бы, все мы прекрасно знаем, где можно обжечься в любви. Но почему-то снова проверяем это на собственном опыте. Вот почему Евгений Григорьевский том «Обожгла любовь» закономерно оказался в числе тех, кто прибавил голоса слушателей в своей копилке. На этой неделе песня занимает 5-е место.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

0: Настоящий артист отличается тем, что ему не нужно торопиться. Он давно понял, хорошая песня всегда прилетит к слушателю своим маршрутом. Именно так продолжает свой путь Михаил Шуфутинский. Его последний полет сегодня немного снижается, но ваши голоса всегда способны совершить чудо. Не забывайте об этом.
1: Шансон номер 4.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: «Шансон года». Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Самая большая несправедливость календаря в том, что лето заканчивается быстрее, чем ты ожидаешь. Зато в музыке свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович даже зимой могут продолжить делить лето со всеми желающими. А с хитом «Раздели со мной лето» добрались уже до третьего места. Надеваем солнцезащитные очки и наслаждаемся этим блистательным дуэтом.
7: Шансон.

0: Согласитесь, знакомая ситуация. Вроде и годы прошли, и двор уже не тот. А как вспомнишь, так аж мурашки по коже. Белые розы, юные грезы и взгляд, от которого башню сносит до сих пор. Очень душевная и заводная история в исполнении Ирины Круг под названием «Губы Наташки» получает на этой неделе серебро нашего хит-парада. Добавим немного настроения 90-х в чарт.
1: Шансон.

0: Нам пришла пора еще раз пройтись по сегодняшней музыкальной лестнице, а затем узнать имя лидера. С 12-го места нам кокетливо подмигнула Юлия Михальчик с премьерой песни «Буду твоей кошкой».
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: На 11-й строчке припарковался Стас Михайлов с хитом «Летай». Десятую позицию заняли «Купола колокола» Владимира Ждамирова. Султан Лагучев стал почетным флористом шансон-чарта. На 9-м месте распустилась его «Роза черная». Восьмой стала Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Очень хочется пожелать этой двери хорошего мастера по замкам. На 7-й строчке Чепик и Хола снова напоминают «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Копит мили и голоса слушателей Михаил Бублик. 6-е место занял его хит «Лети, лепесток».
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: На 5-й ступени «Обожженной любовью» Евгений Григорьев.
4: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы.
0: Михаил Шафутинский на 4-й строчке. Песня «Последний полет» стала одной из самых громких премьер этого года.
5: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мною лето».
6: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» сегодня остановилась буквально в одном шаге от вершины, заняв 2-е место. А вот теперь пора вручить золотую медаль хит-парада нашему сегодняшнему чемпиону. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» возвращает себе первое место шансон-чарта. Похоже, эти птицы нашли правильное направление.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России ужесточат требования к работе самозанятых и индивидуальных предпринимателей. С 1 октября этого года вступает в силу закон о платформенной экономике. Он затронет компании, нанимающие исполнителей через цифровые платформы. Главное изменение – ограничение продолжительности сотрудничества. Если самозанятый или ИП работает на одного заказчика более 60 часов в месяц непрерывно в течение полугода, налоговая может расценить это как трудовые отношения. Платформы будут отслеживать время, которое каждый исполнитель тратит на конкретного заказчика. Закон позволит обеспечить баланс между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов, четко зафиксировав, кто несет ответственность в различных ситуациях. Россияне смогут узнать о доступных мерах соцподдержки через госуслуги. Постановление Минтруда о предоставлении такой услуги утвердило правительство. Необходимо описать в чат-боте на портале госуслуг свою жизненную ситуацию и получить информацию о доступах, о доступных мерах социальной поддержки, сообщил замминистра труда Александр Кожевников. Он подчеркнул, что такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положены сразу несколько выплат. В настоящий момент россияне могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, позвонив или написать в единый контакт-центр. В гидрометцентре спрогнозировали теплую солнечную погоду. Выходные в Москве с 18 по 20 июля воздух прогреется до плюс 30. Но жара ожидается в основном в центре мегаполиса, поскольку он нагревается больше. Такая же примерно погода будет и в понедельник, солнечно и без осадков. А со вторника вернется атлантический циклон. В столичном регионе ожидаются дожди. В конце недели возможны грозы, сообщил синоптик гидрометцентра Александр Голубев. Сильные дожди в эти выходные ожидаются в Томской и Свердловской областях, Татарстане, Северной Осетии, южных районах Сахалина и Северо-Камчатского края. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

0: Черемуховой шансон в начале нового часа. Иван Кучин открыл его в столице. Полдень, 12 часов и 7 минут. День выходной, а это значит, можно совершенно никуда не спешить, заняться делами домашними в компании хороших песен на шансоне, а то и вовсе отдохнуть. Мы с вами уже выяснили, что, оказывается, тоже можно вот просто лежать, отдыхать, чтобы мозг провел, опять же, очередную уборку. Да, не только вам, ему это тоже необходимо, знаете ли. Всем желаю хорошей субботы. Я Ирина Сотникова. У нас прямо сейчас Алексей Брянцев. История под названием «Мы похожи».
1: Ты зеркало мое,

Михаил Захарович на волнах шансона. Медленно ли, быстро ли, а приближаемся мы с вами к масштабному осеннему мероприятию. Его ждут с нетерпением многие наши радиослушатели. Очень радостно, что собираются люди со всей нашей огромной страны. Но, конечно, я говорю о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это мероприятие для лиц старше 12 лет. Пройдет 14 ноября в столичной лайф-арене. Ну и поскольку поклонников будет великое множество, я рекомендую вам заранее приобрести билеты. Прямо сейчас заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там есть вся подробная информация. Билеты найдете там же. Разными путями, дорогами на один большой праздник. Олег Газманов продолжает эфир «Шансона».

0: радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Калая Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А я вот знаю и верю, что поколение после нас все-таки мудрее, добрее и даже где-то, ну, многограннее, что ли. Вот, к примеру, школьник из Иркутска запатентовал образовательную социальную сеть. Там все об экзаменах, обучении, помощь педагогов. И это на доступном, современном, понятном подросткам языке. Называется она StudyForm. По-моему, замена коротким вот этим непонятным видео очень даже хорошая. И, кстати говоря, в социальных сетях радио Шансон есть чудесные видеоклипы. Так что заглядывайте, комментируйте, ставьте лайки.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за жары, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в воскресенье и понедельник максимальная температура воздуха в центре столицы составит плюс 30 градусов. Однако со вторника, с 21 июля, начнется неделя дождей. С 1 сентября граждане России смогут вернуть деньги за договор страхования жизни, пишет ТАСС. Льгота охватывает договоры, заключенные начиная с 1 января 2025 года. Поэтому те, кто оформил такой полис в 2025 году, уже накапливают базу для будущего возврата. Вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ. При ставке 13% это до 52 тысяч рублей в год. На верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигнет 88 тысяч рублей. 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников, сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В Общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов или половину рабочего дня. Аферисты начали обманывать российских болельщиков с помощью фейковых ставок на финал чемпионата мира по футболу. Как пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков, мошенники звонят от имени футбольных экспертов и обещают гарантированный выигрыш, ссылаясь на якобы инсайдерскую информацию. Заинтересовавшимися предлагают перейти на поддельный сайт букмекерской конторы и заплатить за экспертный прогноз. После перевода денег злоумышленники исчезают. Болельщикам напоминают, что настоящие эксперты и букмекеры не гарантируют победу и не рассылают подобные предложения. В заключении выпуска: официальный курс валют на выходные: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ощущается как плюс 26. Мария Деева, радио «Шансон».

0: тебя.
1: Зажигательные ритмы на волнах летнего шансона. Это Виктор Королёв открыл очередной час. В столице 13 часов и 6 минут. А в студии Ирина Сводникова. Пока вы ждете на берегу, может быть, можно отправить нам сообщение в наших мобильных выходных, как это сделала Любовь Павловна из Медыни Калужской области. Прошу передать привет и хорошую песню для моей внучки Полины. Они сегодня приехали из Казани, были там на отдыхе. Вот они, а почему-то привет только Полине. Ну, ладно, пусть так, привет передали. Послушаем хорошую песню в исполнении группы «Пара» на шансоне. Продолжим дискотеку субботнего дня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Между тем, субботний день считается самым популярным и, как говорят, единственно правильным для свадьбы. Аргументы – это нерабочий день. Во-вторых, можно как следует погулять, а в воскресенье отдохнуть, ну и при необходимости спокойно поболеть. Ну и в-третьих, гости из других городов успеют таки вернуться домой к началу рабочей недели. Ну а еще этот день хорош тем, что вы пишете нам сообщения в течение всего дня. Я напомню номер +7 909 955 103 0.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет, разрывая глотку, бил, стреляя в лоб, разлетелись в клочья.

0: Самсон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Золотом не станет завтра медь. Никогда другим.

не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда, кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить нам общие

без боя, три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с Москвы.

встречаемся трое. Будь здоров, Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

Три мальчишки с московских дворов. Музыки много, шансон один.

сообщением отпишись. Вот что пришло в наши мобильные выходные. Здравствуйте, пишет вам Людмила из Череповца. Хочу поздравить всех металлургов Череповца с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, успехов в вашем нелегком труде, ну и, конечно, мирного неба. Металлург. Это звучит гордо. Вы тоже поздравляете. +7 909 955 103 и 0.

0: шансон. Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Есть сообщение в мобильных выходных. Всем хороших выходных. Моего брата Зверева Евгения, день рождения. Я люблю тебя, брат Владимир Зверев. Радио Шансон также поздравляет. Любимая Радио Шансон, пишет Ирина. Всем хорошего отдыха. Привет Костику Морозову. Поставьте, пожалуйста, Любовь Успенскую. Вот так уж совпало, что прямо сейчас для вас горький вкус бузины в исполнении Любови Успенской.
1: Побежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом прошлого года. Как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, в регионах, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действует региональная программа по повышению численности многодетных. Софинансирование осуществляется из средств федерального бюджета. В текущем году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «РУ», ссылаясь на результаты исследования, 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего отдают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендом. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44% респондентов. Путешествия по России – 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро – 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жанровый шансон в исполнении маэстро Михаила Круга в начале нового часа. Официальная песня была выпущена в 2002 году. Слова Вадима Цыганова, музыка Игоря Слуцкого. В столице 14 часов 7 минут. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. По-прежнему жду ваших сообщений в наши мобильные выходные. Плюс 7909-955-1030. И желаю отличной субботы, чтобы вы все успели. И дом в порядок привести, и в гости сходить, и себя любимого побаловать. И все это, конечно, в компании любимых исполнителей. Чепик прямо сейчас на шансоне «Крылышки».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

не просто жить, а еще и передавать приветы в мобильных выходных на шансоне. Добрый день. Привет любимому мужу Вите, внуку Ярику в деревню Чернова от Танюшки. От Ожогиных есть сообщение передать привет Воскресенск, деревня Щербова Горка, нашим соседям Федоровым, Бурковым, Кудряшовым, тете Зине Чуйко. И ответный есть привет. Отдыхаем на даче в Воскресенске, передать привет Ожогиным, Чучковым, Федоровым, Бурм. В общем, все те же на манеже. Всем желаем хороших выходных и отличного настроения. И для настроения песня в исполнении Жасмин «Сильнее огня».

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Коли є Марія Поет, на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

пацаны и девчонки поговаривают, что терпеть звук собственного голоса на видео – это наивысшая форма принятия себя. Не знаю, правда, так ли это, но всем искренне желаю принимать не только себя, любимых, но и витамин D, и ягод разных вкусных, и хорошей душевной музыки, конечно, побольше. Вот тогда все будет отлично. Пишет нам радио «Шансон». Слушаю вас 24/7, я работаю дальнобойщиком, с вами веселей. Прошу передать привет в город-герой Новороссийск моему сыну Яну, невестке Алине и внучку Дамиру. Ему 1 августа исполняется годик. Александр, дальнобойщик из Белгорода.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Будет лучше, чем вчера». Так поет нам Анатолий Полотной, Федя Карманов на шансоне. Нет, Федь Карманов все-таки. Вот как. Я с этим абсолютно согласна. Во всяком случае, мы с вами верим в лучшее. Ну, а в ближайшем обозримом будущем, то бишь в следующем часе, я жду ваших сообщений в программе «Только для вас». +7 909 955 103 0. Пишите.

0: сезон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

От музыкальных тем к информационным. Оказывается, в России чаще других предпринимателями становятся Александры и Елены. Люди с такими именами больше всего регистрируют ИП. Большинство из них родились в 80-е, поэтому их имена подвержены моде того периода. Об этом рассказывает газета.ру. Кроме того, в топ имен входят Артуры, Эдуарды, Тимуры и Карины. Причем Артуры предпочитают заниматься строительством автомобильных и железных дорог, а Карины – фотографией. Реже остальных бизнесменами становятся Николаи, Геннадии, Викторы, Лизии, Веры и Нины, если исключить совсем редкие имена. Вот такие новости.

Сколько бы ни было мыслей в вашей голове, рано или поздно придется заплести их в виртуальный пучок и выбрать для себя приоритеты. Что важнее, например, карьера или создание семьи, творчество или будни от звонка до звонка, ипотека или аренда жилья. Вопросов будет больше, чем ответов. Под любимые ритмы на знакомой радиоволне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальные хиты на паузе. В эфире «Мысли вслух». Почему взрослое поколение всегда в восторженных тонах отзывается о прошлом? Все очень просто. Тогда они были моложе. Пройдет время, и каждый из нас будет также рассуждать, что раньше было лучше. А почему бы и нет?

считается, что твое, от тебя не уйдет. Много подобных мыслей мы слышим от людей и даже начинаем в это верить. Но, как показывает практика, все в этом мире относительно, и даже крепкие пары распадаются. И заканчиваются отношения, в которых вроде бы судьбой все предначертано. Поэтому твое от тебя уйдет, или ты уйдешь, и прошлое улетучится. Главное, наверное, себя не терять. А со всем остальным разберемся.

Любимые хиты очень скоро вернутся, а сейчас вот об этом. Тут психолог объяснил, почему зумеры меняют здоровые зубы на виниры и грилзы. Новость публикует life.ru. Оказывается, эти элементы создают у подростков ощущение мгновенного преображения. Визуальный образ – это валюта социального успеха, где идеальная улыбка воспринимается не как природная данность, а как результат работы над собой. Такой же, как фитнес для тела или безупречный макияж для лица. Психолог Ольга Уманова подчеркнула: виниры создают ощущение мгновенного преображения. В мире, где ценится скорость, это привлекательно. Хочу результат сейчас. Эта логика часто игнорирует долгосрочные последствия для здоровья, посетовала эксперт. По ее словам, изменение внешности, в том числе зубов, становится способом заявить о себе, выделиться, принадлежать к определенной субкультуре и привлечь к себе внимание. Этакий сознательный эпатаж. Иногда желание кардинально изменить внешность маскирует более глубокие трудности, низкую самооценку, тревожность и сложности в коммуникации. Так что не будем торопиться менять свой внешний вид.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых ритмов к мыслям вслух. Все свои мысли мы ненароком отправляем во Вселенную, которая со временем даст обратную связь. Если будешь часто жаловаться на жизнь, то существование действительно...

От музыки к словам. В советское время считалось, что самые откровенные разговоры бывают на кухне. С тех пор много воды утекло, но на этих самых кухнях по-прежнему интересно, как в былые времена. Совпадение?

От мелодии к действиям, которые не могут ждать до завтра. Говорят, чтобы сделать важный звонок, который ты откладываешь до лучших времен, нужно приложить немало усилий. Или необходим знак. А что бы вы сказали себе, например, 10 лет назад? Позвонили бы себе в прошлое и поговорили. Мне кажется, просто невероятная ситуация. Подумайте об этом. И жизнь начнет меняться в лучшую сторону под любимые хиты на правильной волне.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а сейчас вот об этом. Россияне рассказали, что после 45 лет возвращаются к отложенным делам. Об этом сообщает РИА Новости. Опрос показал, у 72% респондентов сейчас больше свободного времени, чем ранее. Около половины взрослых проводят свободное время дома и занимаются домашними делами. Примерно 38% тратят его на глобальную паутину и соцсети. Еще 37% опрошенных граждан выделяют время на работу и подработки. Вот такие новости.

Каждый рабочий день – это большое или маленькое испытание. А никто не говорил, что будет легко. Все зависит от того, как ты к этому относишься. Не слушайте тех, кто подбадривает вас словами. Ну что теперь, плакать или что-то подобное? Не стесняйтесь своих мыслей и чувств.

0: бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают человеческое удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Поэтому в предлагаемых обстоятельствах держим себя в руках. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Шутка.
1: Кайфуем! Сегодня мы...

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сколько бы ни было мыслей в твоей голове, помни, важно делать паузы и просто ни о чем не думать. Это помогает отвлечься. А чтобы не забыть важное, записывай в бумажный ежедневник или в телефон. Расставляй приоритеты по выполнению задач, и будет в жизни успех под музыку на дорогих сердцу радио, дорогих сердцу радиоволнах.

Часто твержу в эфире про половинок. А что, если нет никаких половинок, и ты самодостаточная личность, которой не надо никаких четвертинок и других вымышленных частей? Сложный вопрос, поскольку эти половинки могут меняться с течением времени. А значит, мы сами выдумываем себе

0: Большое спасибо вам за компанию. С вами был Дима Казанцев. До скорого и пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Москва заняла первое место среди регионов России по объемам розничного кредитования в июне текущего года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, за первый месяц лета москвичи оформили 250 тысяч кредитов. Также в рейтинге Московская область, Краснодарский край и Петербург. В северной столице было оформлено в первый месяц лета 121,5 тысячу кредитов. Эксперты отмечают, что по сравнению с июнем прошлого года общие показатели по России выросли на 27,8%. При этом относительно мая спрос просел почти везде. Падение рынка связано с новой политикой банков. Они начали серьезно ужесточать требования к заемщикам и одобряют заявки гораздо реже, чтобы застраховать себя от невозврата денег. В Роспотребнадзоре рекомендуют, покупая продукцию на рынке, обращать внимание на чистоту торгового места и внешний вид товаров. Продукты не должны иметь признаков порчи, неприятного запаха. Следует избегать приобретения скоропортящихся продуктов в местах несанкционированной торговли, где отсутствует холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия. В Роспотребнадзоре добавили, что покупка продуктов с рук в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха. В Грузии россияне уже освоили не только самые популярные Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми. Дарья Березовская, радио «Шансон».

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

0: Как прекрасно, когда мужчина полон рвения подарить любимой недвижимость. Но главное, конечно, исполнить это самое намерение. А то, знаете, сказать можно многое. И многое пишите вы наших мобильных выходных на шансоне. Это хорошо, у нас есть поздравления. Любимый шансон, сегодня день рождения моего брата Андрея Ганеева из Перми. Андрюшка, поздравляем тебя с 45-летием. Желаем здоровья, благополучия, семейного счастья. И пусть все намеченное обязательно сбудется. Мы тебя любим. Семьи Шишовых, Ломовых, Нарновых из Москвы. Ну, а радио «Шансон» желает вам, чтобы этот год для вас стал самым лучшим.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Сохраню как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

душе не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Не только Евгения Кемеровского, но еще и Михаила Шуфутинского, и Михаила Бублика, и Султана Лагучева, и многих других артистов мы ожидаем на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольфбелек» в Турции. Радио «Шансон» обещает не только концерты, но и турнир по рыбной ловле. И всевозможные соревнования, и много чего еще. А сопровождать вас также будут наши ведущие утреннего шоу 2D. Так что заходите скорее на наш сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности для лиц старше 12 лет.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямарье поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург.

День ото дня, из года в год, копаюсь в собственной судьбе и знаю, что, несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной 7 нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Левшин, шансонья. Вновь я обращаюсь к нашим мобильным выходным. Бесплатным, между прочим. Верный слушатель шансона Анна из Нижнего Тагила сообщает следующее. Огромный привет папе, маме и всем, кто меня узнал. И, конечно же, ведущим радио «Шансон». Спасибо. Всем отличного настроения, несмотря на дождливое лето у нас в регионе. Ой. Радио «Шансон» хочу передать привет семье Крайновых от Оксаны и Савелия, отдыхающих в Самаре на третьем затоне. Слушаем радио «Шансон» под дождем. Всем привет. Ну что ж такое. Всем желаю отличной погоды.
1: И ожидания.

Твой свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября текущего года. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны разработать и реализовать комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Это следует из правительственного документа, который оказался в распоряжении ТАСС. Региональные власти должны будут развивать систему мониторинга состояния здоровья граждан в части избыточной массы тела и ожирения. Первый отчет о результатах Кабмина ожидает уже в следующем году. По информации портала «Москва-24», который ссылается на медицинских экспертов, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Зумеры стали чаще обращаться к религии, посещать храмы в поисках глубокого жизненного смысла и духовной поддержки. Как рассказал настоятель храма Федор Бородин, подобная тенденция носит глобальный характер и фиксируется во многих странах мира. Протоиерей обратил внимание, что многие профессиональные психологи, учитывая границы своих возможностей, сами перенаправляют людей в церковь. Кроме того, молодые люди стали чаще посещать храмы в поисках общения, друзей и отношений. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Вот, между прочим, нравится нам с Юлией Степановой эта песня в исполнении Стаса Михайлова. Надеюсь, вам тоже. Вообще, там, где нет шансона, там действительно хочется волком выть, потому что более душевной волны вы не найдете. В родном городе Стаса Михайлова, Сочи, частота вещания 102,5 FM, в Москве 103,0. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем желаю яркой субботы, впечатлений всевозможных и, конечно, прекрасного настроения.
1: Хрум, хрум, скрипят проходя.

0: Почелина. Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Чё?
0: А ну брось папироску.
1: Так вона ж не горить.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах,

0: Притаились в потьмах, сидим тихо-тихо. Гришка,
1: чё?
0: А ну посвети спичкой, где чё лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись, кругом уси сплять. Чир, чир, ну и дела. Глянь, сколько вина. Бум, хрум, выбили днище. Ну, наконец-то.

0: Гришка,
1: чё?
0: Не вздумай вырубляться.
1: А чё?
0: Застукать нас милиционеры могут.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Алена Петровская, Евгений Рос на шансоне «Донская бравада» и вновь небольшая порция ваших сообщений в наших мобильных выходных. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Поздравляем с прошедшим юбилеем Лукьянчикова Виталия. Желаем здоровья, счастья, успехов во всех делах. Пожалуйста, передайте для него песню «Город Курск. Семья Кузиных». Летнюю песню для настроения предлагаю послушать в исполнении Юрия Шатунова. Чуть позже порадует нас на волнах шансона Ирина Круг, а также будет Михаил Круг. Потому что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не сыщешь

0: Сколько до 14 ноября остается времени? Ведь совсем не так уж и много, а желающих провести субботний вечер на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в столичной лайф-арене очень даже большое количество. Мы ожидаем выступления звезд душевного жанра Михаила Шафутинского, Евгения Григорьева, Ирины Круг, группы «Воровайки», группы «Лесоповал», «Чипика» и «Холл» и многих других. Поэтому, конечно, поспешите на наш сайт radioshanson.ru, если вы старше 12 лет, и приобретайте билеты. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
1: Десяток подступил, час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: взять.
1: Прогуляюсь я по столичным улицам, пойду. Вам пожелаю прекрасного субботнего вечера. С вами Ирина Сотникова. Передаю бразды правления эфиром шансона очаровательной Юлии Степановой. Уж она умеет развлечь. А я вернусь к вам уже завтра. Всем пока.

0: При слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрен и любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшений.

0: вещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне могут на портале госуслуг получить информацию о доступных для них мерах социальной поддержки. Для этого нужно написать в чат-боте свою жизненную ситуацию. Как сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Александр Кожевников, такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положено сразу несколько мер соцподдержки, например, выплаты и технические средства реабилитации. Сейчас россияне могут узнать о доступной помощи и возможности ее получить, а также о статусе уже поданных заявлений, позвонив или написав в единый контакт-центр. Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим российским торговым сетям ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары в преддверии нового учебного года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма ФАС направила в 18 торговых организаций и напомнила ритейлерам о необходимости добросовестного поведения в период повышенного сезонного спроса. ФАС отметили, что подобная практика уже применялась ранее. С 2023 года ряд компаний добровольно ограничивали цены на школьный ассортимент. Такие меры позволили сделать товары для подготовки к учебному году более доступными для семей с детьми по всей стране. Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян не ставят достижение богатства в свои жизненные планы. 4% считают, что они уже достигли богатства. 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть. А 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z. Среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше 547 тысяч. Доллар на выходные, понедельник, 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Каждому для счастья нужно что-то свое. Кому гитара, кому песня, кому любимый человек рядом. Ну а песни радио «Шансон» подкинут дровишек в пламя самых добрых чувств. Иван Кучин спел нам только что. Скоро Алексей Брянцев. Прямо сейчас «Любовь Успенская». 18:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Романтичная Афина в эфире радио «Шансон». Ну, пусть в субботу вечером будет танго. А еще в нашем радиоэфире скоро будет ностальгия Александра Маршала, развеселое в исполнении Михаила Шуфутинского, а прямо сейчас романтика руля.

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

еще дать вам информацию к размышлению, подтолкнуть к действию, чтобы, когда придет ноябрь, вы не сильно удивлялись, что нет билетов. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт, на котором нет границ между сценой и залом. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Самые классные доступные билеты на танцпол, где можно стать частью этого музыкального праздника, быть максимально близко к артистам, танцевать и подпевать. Для зрителей старше 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.

кармашке есть для вас 2 часа самого динамичного и танцевального шансона с 19 до 21 часа в эфире Радио Шансон. Программа «Эх, разгуляй!» То самое вот для субботнего вечера. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 21 час уже в рамках программы «Только для вас».

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

при меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой, позачишкой, позачишкой.

Мишустин заявил, что Россия успешно осваивает направления, связанные с созданием лучших лекарств и медицинской техники. По словам председателя правительства, для продвижения в этой области есть все возможности, в том числе в сфере медицины. Он напомнил, что выпускаемая Россией продукция, в том числе для людей с онкологическими заболеваниями, позволяет сохранить здоровье и спасти жизни граждан. Мишустин указал на важность перехода к разработке передовых препаратов высокого качества с кардинально новыми характеристиками. Пример добавил, что современные отечественные лекарства и медизделия должны быть не только не хуже лучших иностранных аналогов, но и общедоступны. В России ущерб от невыплаченных работодателям зарплат составил 11 миллиардов рублей. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, с начала текущего года было возбуждено около 1000 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. На стадии следствия потерпевшим работникам возмещен ущерб на сумму 10 миллиардов рублей. Самый высокий уровень задолженности по зарплате сохраняется в Кемеровской, Архангельской и Воронежской областях. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.
3: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России может появиться QR-код для подтверждения статуса участника СВО. По информации портала «Москва-24», который ссылается на Минцифры, двухмерный штрих-код, сгенерированный на портале госуслуги, можно будет использовать для получения социальных льгот. При этом QR-код не будет хранить персональные данные граждан. Использовать его можно будет наравне с бумажными справками при посещении культурных и спортивных учреждений, Росреестра, органов ЗАГС и других организаций. Участники смогут выбирать, какой способ подтверждения использовать. Минпросвещение заявили, что органы управления образованием обязаны обеспечить местом в 10 классе каждого выпускника 9 класса, даже если он не прошел конкурсный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов. В ведомстве пояснили, что в случае неудачного прохождения индивидуального отбора школьнику должны предоставить место в универсальном классе той же школы, либо подобрать

брать другую территориально доступную образовательную организацию. Как передает ТАСС, ссылаясь на ведомство, Конституция и федеральный закон об образовании гарантируют каждому право на общедоступное и бесплатное среднее общее образование. В Москве средняя стоимость номера в гостиницах снизилась в течение года на 6%. Как рассказала руководитель отдела стратегического и управленческого консалтинга Марина Жукова, с января по июнь в столице открылось 4 качественных гостиничных объекта. Совокупно они добавили рынку 609 номеров. Основной объем нового предложения сформировали гостиницы категории 4 звезды. Средняя цена номера находится на уровне 11 тысяч рублей в сутки, что ниже показателя прошлого года на 6%. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 25 градусов, давление 746 миллиметров, завтра без осадков плюс 27. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раз...

0: позвонить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа на волнах хорошего настроения. Приветствую вас, дорогие друзья. В студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

0: небе звезды тусклые, тают, как во сне.
1: Нынче время грустное стало по весне.

0: Заворачивай, Махмуд.
1: Дорогие слушатели, на связи ваш главный летний мотиватор. У меня для вас статистика, от которой хочется либо сразу начать пахать, либо уйти в закат. Сервис работа.ру выяснил, треть россиян летом чувствуют дикий прилив продуктивности. Их вдохновляет солнышко, длинный световой день и желание двигаться. А вот треть честно рубит правду. И главная рабочая задача в жару – это думать об отпуске и не расплавиться на стуле. Если ваш КПД сейчас держится на честном слове, которое работает на кондиционере и холодном лимонаде. Не парьтесь, вы не одни. Мы тоже работаем ровно настолько, чтобы идеально включить вам следующий трек. Так что выдыхайте, ловите летнее настроение и повышайте громкость.

0: крови потеряться.
1: Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Делайте, старайтесь, стремитесь, и все будет. Вот как-то так.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела. Сейчас вот о чем. Мы часто ждем выходных, как манны небесной. В неделю 5 будней и 2 свободных дня. Поэтому какой смысл ждать уикенда? Он ведь непродолжительный. Стоит, наверное, жить здесь и сейчас. И тогда уйдет тревога и постоянное ожидание чего-то несбыточного.

такие. Только раз бывает в жизни встречи, только раз. Ереван, Баку, Тбилиси, чудо-города. Я по ним скучал в Нью-Йорке долгие года. Я в Америке, в Нью-Йорке получил наказ.

0: Минутка мотивации на любимых волнах. Если вы считаете, что еще не готовы к чему-то большему и необходимо перелопатить море литературы, чтобы превратиться в профессионала по своему направлению, то ход ваших мыслей мне понятен. Но большая дорога начинается с первого шага под музыку на любимой волне.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.

Уважаемые слушатели, оказывается, каждый восьмой россиянин специально задерживается на работе. Не ради карьеры и не ради сверхурочных, а для того, чтобы побыть в тишине и уединиться. Да, каждый десятый осознанно выбирает офисный чил, чтобы просто побыть в тишине. При этом каждый третий считает, для идеальных отношений достаточно своего угла на балконе, а четверть вообще требует отдельную комнату. И только каждый пятый заявляет: «Мне не нужно одиночество». Короче говоря, если вы прямо сейчас делаете умное лицо у монитора или прячетесь в переговорке, чтобы просто выдохнуть, мы вас понимаем, видим и бесконечно уважаем. Вы не теряете время зря. Вы просто гений стратегического планирования. Как-то так.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Все, что с нами происходит, назовем опытом. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит. Главное в любой ситуации оставаться человеком и не тормозить при совершении маневра под любимые радиохиты.

0: Захотелось поговорить о самообмане. Штука распространенная. Сколько смысла в этом слове? Как перестать обманывать самого себя? Большой-большой вопрос. Мы сами себе многое напридумывали и требуем от окружающих каких-то авансов.
1: Вопросов больше, чем ответов.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Все, а что она там делает? Сейчас я вам все и спою. А ты сейчас все узнаешь про свою жену, а?

Музыка на паузе. А сейчас вот о чем. Возьмите себя в руки и подарите себе лучшую версию себя в любом возрасте. Требуйте от себя большего, и все получится. Я в вас верю.

даже если горе не беда. Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбайтесь, я прошу вас, господа. Улыбайтесь, быть серьезным не спешите. Не спешите ставить точку на себе. Доверяйте.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сегодня коллега рассыпал кофейные зерна в офисной кухне. Зерна равномерно расположились на полу, как будто бы неоднократно репетировали это падение. А потом, конечно, полетели в урну. Не переполняйте чашу терпения близких людей. Лучше перемалывайте зерна непонимания под хиты на любимой волне.

Нам часто предлагают не терять себя. И по большому счету, что плохого в том, что мы иногда теряем себя и пребываем в плохом расположении духа. В целом и общем, для психики полезно иногда менять настроенческую погоду. Для разнообразия. Под музыку на дорогой сердцу волне.

0: От музыки к мыслям вслух. Ситуация, когда вы без полутонов и оттенков выражаете свои мысли. Никаких переносных смыслов, двойного дна и джокеров в рукавах. Такие, как есть. Без прелюдий и церемоний. Прямой, как взлетная полоса. Иногда не хватает вот этой самой прямоты с людьми, поскольку общепринятый этикет и правила поведения часто не позволяют нам быть искренними.
1: В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, в обрыв упадет. Крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп. Пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал.
2: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
0: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Оказывается, половина опрошенных россиян любит и арбузы, и дыни. Каждый третий выбирает только арбуз, а дыню исключительно предпочитают только 15% респондентов. Самым популярным приемом, которым пользуются опрошенные при выборе бахчевых, это стук. А именно, звук при постукивании по арбузу должен быть звонким, а по дыне – глухим. Около четверти респондентов вообще не знают никаких хитростей такой проверки.

Снова время куда-то торопится, и я вместе с ним. Далее музыкальное настроение в руках моих коллег. С вами был Дима Казанцев. До встречи в эфире.

пару стал тянуть свой срок, но пропел и мой звонок. Покричи, душа моя, покричи. Если сердце поутру не шалило, быть добру, постучи еще чуть-чуть, постучи. На пороге помолюсь и уйду, не оглянусь. Что-то крикнут кореша мне во след. Впереди у них года, может, свидимся, когда? Может, свидимся, а может и нет.

строка, к сердцу тянется рука. Я присяду отдышаться в траву. Пусть толкуют про свое, надо мною воронье, не дождутся

снова в путь, к новой воле привыкать нелегко. Впереди другая жизнь, я скажу себе: держись. Все, что было, все

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

Единственное трио в альбоме «Берега чистого братства» 2011 года, дуэтный альбом Александра Розенбаума и Григория Лепса. Эта песня спета еще и в компании с Иосифом Кобзоном. 22 часа 4 минуты, время столичное. Далее в эфире «Марракеш», у микрофона Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: Привет, друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто медленно люблю.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Болезнь.
1: Захар Ветр и современный юмор в песне «Слабый был пароль». Через 3 минуты нам споет Сергей Трофимов. Кто предпочитает его юмор, слушайте песню «Ямамото». Ну и если с Мальдивами что-то не получится, вы дождитесь ноября. 14 числа на Лайф-арене состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вот там будет жарко. Подробности для зрителей старше 12 лет есть на сайте radioshanson.ru.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи.

еще, если такой мужик отвезет вас на фестиваль «Бархатный шансон», поймем, простим, поплачем и обнимем. Радио «Шансон» приглашает всех на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году он пройдет в октябре с 24 по 30 число. В Турции в отеле «Титаник Делюкс» «Гольф» и «Билег» для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, что споет нам далее, Алексей Петрухин, Анатолий Полотно и Федя Карман, и многие другие замечательные артисты. Подробности о фестивале есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Пока-пока.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

стану я вперед загадывать, могу поплакать и смолчать. На жизни карты, чтобы складывать, пасьянс не сходится опять.

Сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

сахара, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь, и ветер стих. Порой любви, чтобы прийти,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

больше нет и никогда уже не будет. Хоть прогнозы предсказуют.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

письмах, то и ждать, читать бессонными ночами, свидания наши вспоминать с разведенными мостами и первый утренний трамвай

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке. Гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильней крестов любви.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Здравствуй, мама, разве не узнала своего любимого сынка? Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

влюбился на дворцы, на Соколинских, на братву с Балкан. Измайловский блатной мир мигом поделился, а на сиреневом бульваре каждую весной поломанные все веточки сирени махрубой. И я тащу букетище огромный такой, в той юности моей для Верочки.

усобица, дворовых трудно уцелеть. Но Бог меня хранил, как мог, не вру, ей-богу, что песнею неизлечимо после заболеть.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет. Девочка.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.

А ты кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой? Их не узнаешь, они уже выросли. А за деревьями дом, а в нем она. На пианино бренчит и небеса в душе. Может, засветятся окна стемна. Может, одна и все так же не замужем.

0: Москва.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Стас Михайлов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: помнишь ты про меня? Да где ж ты, чужая, милая?
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.